0: Samo hitovi za savršen dan.
1: Birana i kvalitetna muzika.
0: Vaš radio, Studio D.
2: Studio D.
3: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.